Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса. Облачно. В течение дня осадков не прогнозируется. И до 12 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса. Облачно. В течение дня осадков не прогнозируется. И до 12 тепла.
2: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: и до 12 тепла.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
3: Реклама.
4: Захавейл, мы едем в автомат.

Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

Отвечаем. Это Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

Тюмени 10 утра. Всем большущий привет. Начинаем октябрьские выходные. Здесь Ил Черняев, ну а дальше вместе с нами Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». А сейчас «Зерп» и «Твинти Фокей Го».

0: сказать, праймового альбома Дэвида Гетты «Nothing but the Beat» из 2011 года. Тогда, по-моему, он собрал все, что можно музыкального собрать. И, по-моему, даже стал номером один среди 100 лучших диджеев по версии журнала DJ Mag. В этом году, кстати, Дэвид Гетта снова возглавил этот рейтинг, стал номером один. В общем-то, утвердился в этой позиции, потому что, по-моему, в прошлом году он тоже был номером один. Да, в прошлом году он тоже был номером один. Поздравляем Дэвида Гетту и нас поздравляем с тем, что выходные стартовали. Вот такие солнечные, вот такие, ну, не теплые относительно, опять же, предыдущих выходных и периодов. Но, с другой стороны, и дождя нет, уже отлично. Днем максимум до плюс 11, но на солнышке, мне кажется, может быть, нагреется и побольше. Но мы со своей стороны тоже будем нагревать всю эту атмосферу отличным музыкальным сопровождением. Дальше продолжим с легендами танцевальной сцены, а именно появится Faithless совместно с Биби Рексой и песенкой New Religion. А прямо сейчас врывается Акмаль и его история любовная. Всем классного дня, здесь Ил Черняев, погнали отдыхать.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Петрович, привет. Как бизнес?
2: Да что-то не очень.
3: Продажи упали, объемов нет.
1: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
2: А это как?
1: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
2: Как ты сказал, русская компания?
1: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
9: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-600-44 от 8 февраля 2023 года.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24. Let's go.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Ибен, песенку «Leave It All Behind». Так, будем недолго, меньше двух минут, и будет здесь.
2: Реклама.
3: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
4: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успеете забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. У специализированный застройщик «Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Стильный, брутальный Коста Лакоста с песенкой «Черри Леди» продолжает наш прекрасный субботний солнечный день. 10:43 уже на часах, а дальше Major Lazer появится с песенкой «Light It Up». Но сначала Кэтси и вещица Animal. Всем приятного отдыха.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Зоя, Hold the Horizon. Меньше 2 минут подождем и продолжим. Всем отличного дня.
2: Реклама. Красота дается раз, ее поддерживаю у нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
3: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

11.00 в Тюмени. И отправляемся в новый субботний час. Дима Урих на очереди с песенкой «Ты на меня, ты не сердись». Но сначала Оливер Хелденс и синди-поп история «Эй и

Star, что-то там про звезд, их притягательность, их привлекательность. Ну и мы сегодня, в субботу, как раз собираемся посвятить суперзвездам и их суперхитам целый час времени, плотно, только хиты. И все это в главном тюменском чарте «Выборка» вместе с Герой в 13.00. Стартуем и послушаем 20 топовых треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Не пропускайте, присоединяйтесь, а пока в Тюмени 11.09. Всем еще раз огромный привет, здесь Ил Черняев. Ну а дальше к нам присоединится Маршмелло и Portugal The Man с песенкой «Phonics». Но сначала Немиго и «Винтаж» Роман.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 9 в Тюмени к этому часу, днем сегодня плюс 11, к вечеру до плюс 8 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Crazy for You» от Swish.

0: Реклама.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
2: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
3: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
4: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ОСЗ «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Ну и группа ЛСП появится с песней «Искра».
4: Помню твою кожу на ощупь, губы на вкус. Мне любить тебя было проще, но я...
3: Через две минуты продолжим. Дождитесь.
5: Реклама.
6: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
8: Мы свежие.
9: Мы качественные.
8: Мы вкусные.
10: Мы доступные.
9: И мы стали ближе.
8: Мы
9: – тюменские продукты. Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
13: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
12: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
14: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
12: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
15: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.рф.

Если один раз послышалось, больше уже расслышать невозможно. Но извините теперь и вам, если вдруг рассказал, то не обижайтесь. Продолжаем субботу, и когда время будет сегодня уже ближе к вечеру, мы здесь на Красной Армии собираемся вот такую дэнс-составляющую музыки увеличить и сделать это аж до 100%. То есть заполним весь плейлист только танцевальной музыкой. Из 8 часов вечера и до полуночи будет вечеринка. И она может быть в любом месте вместе с вами. Самое главное, что места хватит всем. Ну а пока дальше Шакира и Burna Boy появятся с песенкой «Дай-дай». Но сначала Зиверт, Эвер и Директор Рилс

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 9 в Тюмени к этому часу. Днем сегодня плюс 11. К вечеру до плюс 8 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Мысли» от Тимы Белорусских. Уже через 2 минуты будет здесь.
0: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

Тюмени полдень. Всем еще раз большущий привет. В следующем часе главный тюменский

Sound on the Inside. Продолжаем субботу в 12.09 на часах. И уже в следующем часе стартанем обратный отчет в главном тюменском чарте «Выборка». Послушаем суперхиты. Гера расскажет, кто, где, когда. Все это со следующего часа. Послушаем треки, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Также Таня Завродская расскажет свежую афишу. Это ближе к середине этого часа уже. Ну а пока продолжим отдых под отличное музыкальное сопровождение. На очереди суперхит «Тону» от Тони Холли Флейм. Но сначала еще одна дэнс-история от Биби Рекса и Дэвида Гетты «Sad Girl».

0: Реклама.
1: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы «Тюменские продукты».
3: Выбирай свежее. Покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809. 18+.» С 9 по 11 октября с 11 до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка-маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты 0+. С 10 октября в кино детективный триллер «Тайный дневник Верити». Писательница Лоуэн Эшли должна закончить романы Верити Кроуфорд, но находит ее тревожные личные записи. Семейные тайны множатся, а граница между вымыслом и реальностью стирается. 18+. Еще одна субботняя кинопремьера – драма.

0: Слава, 18+. В воскресенье в 16:00 начнется экскурсия «Виноград как искусство». Мы прогуляемся по сибирскому винограднику, узнаем о зимостойких сортах, попробуем виноград и напитки. 12+. В воскресенье в 17:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронежских горках «Рубин» примет воронежский «Буран» в матче «Олимбет» чемпионата России ВХЛ-6+. Также завтра в 19:00 в молодежном театральном центре «Космос» Леонид Кулаков представит программу «Актуальный». После трилогии «Ищу жену» комик возвращается с новым материалом – честным, ироничным и без телевизионных рамок. 18+. Во вторник в 19:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронежских горках «Рубин» проведет еще один домашний матч ВХЛ против хоккейного клуба «Тамбов» 6+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проект декларация на наш.дом.рф.
3: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
4: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия Л-41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
5: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Захавай!

этой недели, не только, ждет нас в следующем часе, когда здесь начнется главный тюменский чарт «Выборка», и за 60 минут мы послушаем 20 топовых треков, которые прокачивают Тюмень, и за которые тюменцы отдали больше всего голосов на нашем сайте radarmi.fm. Все, как всегда, красиво, расскажет Гера. Ну а ждать осталось совсем недолго, пока послушаем «Go Arthur» песенку «Лечу» и «Нептуника» «What If».

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Там присоединится Зейн с работой «Die for me». Меньше чем через 2.5 минуты продолжим. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Захват!

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрефбанк.ру» в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Музыкальные приветливости, ребята. Это главный тюменский чарт. Выборка 20 лучших хитов в одном плейлисте. Их представляю вам я, Гера Адамян. У нас с вами всего один час, а этих невероятных треков у нас 20. Поэтому хочется все абсолютно послушать. Так что переходим сразу к этому процессу прямо сейчас. Хотя нет, прежде, по традиции, я представлю работу, которая вылетает из этого списка. Это Тем Импала и Дженни Дракула. Ну все, теперь точно переходим к двадцатке. Поехали.

0: Ну как же я по ним соскучился. Давно не было их в нашем плейлисте с новинками. И вот Айо возвращается в главный тюменский чарт с работой «Мы». Они всегда доходили до топ-3 в выборках. Как раз там уже побывали Гаязов Бразерс, если что, которые идут на выход из нашего плейлиста. Ну, получается, что у хита «Санта Лючия» миссия выполнена.
1: 19 место.

0: 20 на 18 строчку поднимается Биби Рекса и Дэвид Гетта с классной работой Sad Girls. У меня есть кое-что вам рассказать. Знаете что? Сейчас поймете.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа «Ленинград» спела о скандале с Джиганом в композиции. Сергей Шнуров поинизировал на тему поведения Джигана, а также отношения рэпера к своей семье, экс-супруге Оксане Самойловой и их общим детям. По словам рокера, его коллега просто воплощал мечту быть похожим на популярных темнокожих гангстер-рэперов. Канадский певец The Weeknd устроил настоящий сюрприз для зрителей второго концерта в Сеуле, который состоялся 8 октября в рамках его масштабного турне After Horse Still Down. В качестве специального гостя на сцену вышла южнокорейская певица Ким Дженни, также известная как участница герл-группы Blackpink. Появление Дженни стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера. Поклонники в соцсетях уже активно делятся роликами и фотографиями с ее выступления на концерте The Weeknd. На этом музыкальные новости закрываются, а музыка к нам возвращается.
1: 17 место.

0: как правило, Ваня Дмитриенко. Если попадает в главный тюменский чарт «Выборка», то он определенно попадет в топ-3 хита недели и сразу же на вершину нашего плейлиста. В этот раз его работа «Недоступна» смогла попасть только в тройку лучших. После паузы вернемся к любимой музыке, и наше с вами осеннее настроение украсит невероятный хит от «Фастбой», который уже 3 недели в нашем плейлисте и уже номер 14, если что. Встречайте «Music Sounds».
1: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4-й и 5-й групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: 14 место.

0: Это итальянский дуэт талантливых диджеев в лице Фредерико Меркури и Джордано Кремоне. Они нам известны как Мерк и Кремон. А также их танцевальная работа «Партенопа». И на одну строчку выше тот, кто создает всегда хиты. И не только, если что, для себя. За две недели он поднялся на 11-ю строчку. Это лирик и очень классная работа. Аутентичная.
1: 11-е место.

0: старте нашей с вами вечеринки в эти выходные. Я с вами уже мысленно там, где гаснут огни вот этого самого нашего города, причем дневные, и появляется свет на танцполе. И мы с вами плывем в ритме музыки. Настроение нам дарит Zerb и 20K Golden с работой Fast Friends.
1: Прогноз погоды.
2: Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, сегодня ночью плюс 7, завтра днем возможен небольшой дождь и до плюс 12. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле, в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
7: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
8: Мы свежие.
9: Мы качественные.
8: Мы вкусные. Мы доступные.
9: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
9: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
11: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в Грааль.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
0: Так, ну что, после паузы возвращаемся и начнем эту часть прослушивания лучших недели совместного хита от королевы поп-музыки и голландского диджея. Встречайте, Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
14: Девятое место.

0: вверх, то вниз по чарту гуляет группа «Градусы». Сегодня они вновь поднимаются по плейлисту и оказываются на 7-й строчке с хитом «На ресницах». А также вверх по списку идут норвежские ребята. Это «Дебауса». Встречайте стильную работу «Магнетик».
1: 6-е место.

0: уже приблизились к топ-3 хита недели и сделали это вместе с Джоэл Кори и с хитом Whisper. Сегодня он не смог зайти в тройку лучших, но думаю, что в следующие выходные у него точно получится. Так, а кто сегодня в тройке лучших? Конечно же, после короткой паузы перейдем к ним.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, сегодня ночью плюс 7, завтра днем возможен небольшой дождь и до плюс 12. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Реклама.
4: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
6: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
9: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Мы с вами добрались до тройки лучших хитов недели. Это самые главные, самые наши с вами любимые. Начнем с бронзы. В прошлые выходные они были на первой строчке, а сегодня на третьей. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».

еще один итальянский дуэт диджеев. Это Ave, Meet Me in the Dark. Очень модный и сочный хит, который уверенно забирает серебро в гонке. Ну а кто забрал золото, спросите вы? Я отвечу после того, как быстро представлю весь порядок чарта. Поехали! 20-я строчка — новинка этой недели. Айова, мы.

16 место, Temper City, Self Aware. Номер 15, Ваня Дмитриенко, Недоступна. Четырнадцать. Fast Boy, Music Sounds. 13 место, Тима Белорусских, Мысли. Номер 12, это Меркик Ремонт, Партенопа. Одиннадцать, Лирик, Аутентичная. Десятая строчка. Zerb и 20K Golden Fast Friends. Девятка у Мадонны и Мартина Гаррикса. Биза. Восьмое место. Хугель, Исмаэл Энджел и Ультранате. Moving to the Sun. Семерка – это градусы на ресницах. Шестое место – Дебауса «Магнетик». С третьей строчки на пятую опускается диджей Гожа «Мичико». Четыре – Джоэл Кори «Уиспер». Третье место, Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер 2. Эйв, Meet Me in the Dark. Ну и главный хит этой недели. Встречайте Слейтера. Dance.

этим мощным хитом мы с вами уверенно входим во вторые выходные октября. И перед нами открываются двери нашей с вами вечеринки. Я желаю вам отдохнуть в этот уикенд так, чтобы вы выпустили пар с рабочих будней. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

Тюмени 14.00. Спасибо Гере за топовую двадцатку. Ну а мы погнали дальше. DJ Smash с песенкой «Бэмби» на старте.

ежегодные итоги, назвали список 100 топовых диджеев планеты по версии журнала DJ Mag. Уж не знаю, в каком виде сейчас он выпускается, в журнале или же нет, но это не важно. Не важно. Назвали 100 лучших имен и... Ужель ворвался в топ-50 в этом году. На 48-ю строчку он приземлился, с чем, конечно же, мы его поздравляем. Поднялся на целых 6 позиций, и это действительно крутое достижение, когда такие мастодонты, как Армин Ван Бюрен, Дэвид Гетта, завсегдатые таких вот чартов и топов. Ну вот, Ужель уже поднялся в топ-50, здорово. Дальше послушаем суперхит «Шаде» от By India, Хчо и Мота. Но сначала к нам присоединится Kino Sounds Rise Slow. Всем отличного дня, 14.09 в Тюмени, суббота продолжается. Погнали!

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 12 сейчас в Тюмени, ночью плюс 7, завтра плюс 12 и небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Примадонна» от команды «Two Colors».

0: Реклама.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
2: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533 444.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809» 18+. С 9 по 11 октября с 11 до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка-маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты 0+. С 10 октября в кино детективный триллер «Тайный дневник Верити». Писательница Лоуэн Эшли должна закончить романы Верити Кроуфорд, но находит ее тревожные личные записи. Семейные тайны множатся, а граница между вымыслом и реальностью стирается. 18+.

0: 18+. А в 23:00 Бульвар Барн, за пультом диджей Барни, резидент московских Фантом и Магадан и сочинского Флава, 18+. В воскресенье в 16:00 начнется экскурсия «Виноград как искусство». Мы прогуляемся по сибирскому винограднику, узнаем о зимостойких сортах, попробуем виноград и напитки. 12+. В воскресенье в 17:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронежских горках «Рубин» примет воронежский «Буран» в матче «Олимбет» чемпионата России ВХЛ-6+. Также завтра в 19:00 в молодежном театральном центре «Космос» Леонид Кулаков представит программу «Актуальный». После трилогии «Ищу жену» комик возвращается с новым материалом – честным, ироничным и без телевизионных рамок, 18+. Во вторник в 19:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронежских горках «Рубин» проведет еще один домашний матч ВХЛ против хоккейного клуба «Тамбов», 6+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем отличную вещицу «Мы» от группы «Айова». Меньше чем через 3 минуты продолжим. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ недвижимость. Проект найти гарантия наш.дом.рф.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 40. 8. За памятником в Грааль.
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

работой Just Dance. Это отличный, отличный слоган для нашей сегодняшней вечеринки «Партизан», на которую мы устроим сегодня, начиная с 20:00. Там нас будет ждать целых 4 часа дэнс-музыки от топовых диджеев и продюсеров со всей планеты. Всех приглашаем, всех ждем. Места хватит всем, ну а пока погнали дальше. Дальше у нас будет Кайго и Макс Макнаун с работой «Take Me Back». Но прежде заглянет Лирик с вещицей кассеты. Всем классного дня, продолжаем.

0: Реклама.
1: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
2: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
1: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
2: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
1: 68-2086. Код города 3452.
3: Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кона об определенном взгляде женском, как мне кажется, эта песня. Сейчас спросим у Вари, которая продолжит дальше субботу. Варя, обладаешь ли ты таким вот определенным взглядом?
1: Нет,
0: после которого...
1: Нет, и не хочу, спасибо.
0: Почему?
1: Да ну это что, ужас какой-то.
0: Мне кажется, ты лукавишь. Как будто бы на трудах вам этому взгляду учат. Мы стулья собирали, а вы вот...
1: А, нас учили, ага.
0: Вас учили. Потому что, мне кажется, это врожденная какая-то у вас штука.
1: Но я, наверное, уже позабыла курс школьный труда.
0: Вспоминай.
1: Ладно, мы продолжим этот субботний день. Погода великолепная в компании, конечно, великолепных хитов. А тебе пожелаю наслаждаться этим субботним днем.
0: Спасибо. Пока.
1: Пока-пока. Тюмени 15.00. Да, мы продолжим здесь отдыхать. Двигаем субботу далее. Скоро к нам заглянет группа «Дискотека Аварию» и «Ванамур» с роскошной темой «Кукла». Но сначала «Lucky Ones» от «Topic» и «Carte Blanche».

На Красной Армии Олеся Кейс. На Красной Армии Олеся Кейс, вещица Girl on Fire. Это гимн женской силе, независимости и внутренней стойкости. Вот так, с женской легкой руки мы продолжим отдыхать этот субботний день. Мы с тобой, Варя Чайка, мы хорошо проведем здесь время. Далее же к нашей компании присоединится Нилетто с классной новинкой, пластинка Ментолова. И прямо сейчас латину вечеринку нам устроит диджей Годжа с темой Мичико. Это Красная Армия, всем классного настроения.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
7: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
8: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: минимуме до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8. Синоптики осадков не обещают.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Классная вещица Music Sounds от группы Fast Boy.

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
7: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4.5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Майли Сайрус, многообещающей новинкой Бас Парсуадес. Что же до киноновинок, уже 18 декабря ждем третью часть «Дюны» от Дени Вильнёва. И прямо перед выходом картины нас решили порадовать, побаловать повторным прокатом первых двух частей. 21 октября, значит, выходит первая часть, 28 октября вторая. А там, ну, три недельки подождать, и уже третья выйдет. Видимо, ретроспектива «Сумерек» оказалась, ну, настолько успешна, что теперь все крутые франшизы будут крутить повторно. Ну, собственно, почему бы и нет. В Тюмени уже 3 часа 42 минуты, мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Джонни с хитом прошедшего лета, тема «Эйфория». И прямо сейчас музыкальный привет из прошлого. «Dance Dance» от группы «Fall Out Boy» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Эбона «Leaving It Behind».

0: фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом? Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

Тюмени 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Леони и Калум Скотт с роскошной вещицей Stay. Но сначала встретим группу Divash с пластинкой Slow Down.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллаба Мэри Гу и ЛСП. Тема «Искра».
4: Помню твою кожу на ощупь, губы на вкус. Мне любить тебя было проще, но я сдаюсь.
1: А также ждем афиши мероприятий на сегодня. На субботу узнаем, что там интересненького в Тюмени.
0: Реклама. Мы свежие.
5: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Еще есть шанс. Брусники есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Петрович, привет. Как бизнес?
8: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
7: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
8: А это как?
7: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
8: Как ты сказал, русская компания?
7: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
11: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
12: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809. 18+.» С 9 по 11 октября с 11 до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка-маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты 0+. С 10 октября в кино детективный триллер «Тайный дневник Верити». Писательница Лоуэн Эшли должна закончить романы Верити Кроуфорд, но находит ее тревожные личные записи. Семейные тайны множатся, а граница между вымыслом и реальностью стирается. 18+. Еще одна субботняя кинопремьера – драма с элементами комедии «Дриггер». Самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую сам и устроил. 18+. В субботу в 15:00 в ресторане «Максимилиан» стартует 1/8 финала 4-го чемпионата мира по квиз-плиз. Вопросы в стиле классической игры, ставки уже серьезные, ну а победа приближает команду к мировому финалу. 18+. В 22:00 в джаз-баре «Майлз» начнется фристайл-шоу «Вынеси меня». 4 комика будут сочинять песни прямо на сцене, превращая истории зрителей и случайные слова в музыкальные хиты. 18+. А в 23:00 в бульвар-бар за пультом диджей Барни, резидент московских «Фантом» и «Магадан» и сочинского «Флава». 18+. В воскресенье в 16:00 начнется экскурсия «Виноград как искусство».

0: еще один домашний матч ВХЛ против хоккейного клуба «Тамбов 6+». Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
3: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
8: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть. Захавай!

0: 50.
1: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
3: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
2: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
4: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
2: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

На Красной Армии Шоу со своей визитной карточкой, пластинкой Love Tonight, в продолжении этого субботнего дня, ну а отличным началом субботнего вечера станет дэнс-шоу «Партизан». А «Партизан» — это 4 часа шикарного дэнс

0: Слушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 568182. 568182.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Скоро стану мамой. И знаю точно я, беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Захавай!

0: 50.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

17.00. А мы движемся далее. Скоро послушаем знойный хит «Loca La Vida» в исполнении Holiday Boy. Но сначала прикольная вещица «Fast Friend» от Zoba и 20K for Golden.

На Красной Армии Эйкон с вещицей Right Now, на-на-на. А прямо сейчас режиссер Дэнни Бойл не может найти финансирование на третий фильм 28 лет спустя. Ну, фанатам хочется сказать, придержать свои слезки и не отчаиваться раньше времени. Режиссер как бы, ну, сам признался, что ему не впервой сталкиваться со сложностями в поисках бюджета. И даже его последняя картина, ну, как бы не хотели ее студии финансировать. Но она все-таки вышла. Что же до хоррор-франшизы, ее пока отложили на неопределенное время, но практика показывает, что если режиссер очень-очень захочет, то денежки на фильм найти сможет. Мы же пожелаем ему удачи и скорейшего выхода картины. А тем временем в Тюмени 5 часов 10 минут. Мы движемся далее. Послушаем стильную вещицу Crazy For You от Swish сразу после темы «Смотри, но не трогай» от группы «Серебро» на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с пластинкой «Отражение».
2: Как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл ждать, тебя все трясет, вновь по коже чувства закричат.
1: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
3: Реклама.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя.
6: 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть. Захавай!

0: 150.
1: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21. Или приходите на Одесскую 48А.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 8 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут девчонки Cat's Eyes с пластинкой Animal.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло.

0: 60 10 70.
1: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
2: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года, не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
3: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООС «ЗС Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На радио «Красная армия» это Гуартур с песней «Лечу». Ну а мы, ну не то чтобы летим, но точно очень стремительно приближаемся к вечеру. На часах уже 17:42. А встречать этот самый вечер субботы будем красиво в компании лучших из лучших исполнителей. Из ближайших к нам это дуэт Эммы, Пала и Дженни с любовной пластинкой «Дракула». Послушаем историю полностью сразу после Бруно Марса «Nothing on You» на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вайбовая вещица от Мэри Гу. Настоящая.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Захавай!

Сегодня 18.00. Скоро расскажу про идеальный плейлист для вечеринки, но сначала послушаем стильную вещицу «Клатч» от диджея Смэша и Артема Качера, и прямо сейчас Джоэл Кори с пластинкой «Whisper».

на Красной Армии Элли и ЛДЖ с песни Potential Breakup Song. Я, как обещала, рассказываю роскошный танцевальный плейлист из новинок, хитов и классик танцпола. Прозвучит сегодня в рамках дэнс-шоу «Партизан». Ждет, не дождется, ровно в 20:00. Всех приглашаем, пока же дождемся дуэта, которого невозможно представить врознь, Филатов и Кэрос. Послушаем историю среди счастливых людей и прямо сейчас Карлита и Софи Такер с темой «Манхэттен».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 7 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Топик и Карбланс с человой вещицей «Lucky Ones». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
5: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Мы свежие.
8: Мы качественные.
7: Мы вкусные.
9: Мы доступные.
8: И мы стали ближе.
10: Мы тюменские продукты.
8: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
11: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasportsatom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Отремонтируйте стекло в моей машине.
13: Какой у вас автомобиль?
12: Красный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
15: Захавейл, мы едем в автомаг.
16: Удобно.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вот так красиво продолжим уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Заставщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
8: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
9: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
8: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
10: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
8: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
11: ОСЗ «Баланс Одесская». 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Захова!

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Красной Армии Зиверт, Эвер и Директор Илс. Красивая история. Давай на самый верх в продолжении этого субботнего вечера. Я же предлагаю поддержать этот настрой и не сдавать позиции. Только вверх, только вперед, но уже в компании таких звездочек, как Баста. Послушаем шикарный кавер песни «На заре» и прямо сейчас коллектив Two Colors с пластинкой «Примадонна». Это Красная Армия. Всем классного вечера.

0: встретим их полностью через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
3: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 19.00. Ученые развеяли один популярный миф. На этот раз речь идет о собаках. Подробнее расскажу далее. Сначала музыка. Встретим дуэт Ольги Серябкиной и Димы Уриха с темой 8.901 сразу после Оливера Хелденса.

На Красной Армии Син Паул с вещицей Got to Love You, а я, как обещала, рассказываю совместный сон с собакой не вреден для человека, а вот, ну, питомец может не высыпаться. Так как он вот реагирует на ночные какие-то ворочания в кроватке и другие движения. Что же до человеков, ночные тыги-дыги пушистиков никак не влияют на качество сна, подтвердили ученые. И что у нас получается? Собаке опять безопаснее спать отдельно в лежанке. Ну, я как двухнедельный хозяин собаки скажу так. Мой пёс может с кровати упасть во время сна и даже глазом не моргнуть. Поэтому к исследованию отношусь скептически. В Тюмени уже 7 часов 9 минут. Мы продолжаем в режиме безудержного отдыха. И в этом нас поддержит диджейский дуэт Avalon Roxton с классной темой Vertigo. Но сначала послушаем тему Music Sounds от группы Fast Boy на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица Dance от Slater. Послушаем полностью уже через полторы минуты.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Захар!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 7, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальный для субботы саунд. Майли Сайрус с темой «Бас Портонадос». Послушаем полностью уже через одну минуту.

0: Отвечаю. Это Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

эротичных танцевальных пластинок ждет нас в дэнс-шоу «Партизан». Хиты, классика и новинки танцпола, в общем, вся эта жара начнется уже в 20:00. До этого успеют отметиться такие хитмейкеры, как Анна Немченко в дуэте с Давой. Послушаем историю «Плавит», но сначала...

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 7 пасмурно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шикарный саунд «Bizarre» от Мадонны и диджея Мартина Гаррикса. Вот так красиво продолжим уже через полминуты.
0: Реклама.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени плюс 7 градусов к этому часу. Сегодня ночью до плюс 7. Завтра днем плюс 12. Небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48.

0: Коста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор кота.
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Просто и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: 52.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмень напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Differences.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.